0: Петрова, которая побывала в Орленке 8 раз. Своими впечатлениями она поделилась в интервью на радио «Алмазный край».
1: Просто, когда я была маленькая, я приехала первый раз в Орленок, и мне очень сильно понравился этот лагерь, поэтому я приезжаю из года в год. Я приезжаю всегда на первую смену, если получается, на третью.
0: Культурно-спортивный комплекс «Алрос» уже запустил прием заявок на третью смену. Она продлится 3 недели, с 4 по 24 августа. Стоимость путевки для сотрудников «Алроса», а также дочерних и зависимых обществ – 22 960 рублей. Полная стоимость для остальных – 71 500 рублей. Работникам «Алроса» и дочерних компаний нужно обращаться в Центр по работе с персоналом. Обращения от сотрудников сторонних организаций ждут по телефону 99020, добавочный 49691. И еще одна новость. Одно золото и 3 серебра завоевали боксеры Мединского района на всероссийских соревнованиях в Якутске. Победителем стал Ниджат Казымов. Вторые места в разных весовых категориях у Иннокентия Слепцова, Рамазона Мамаджонова и Алимамеда Сафарова. Всех спортсменов воспитал мединский тренер Вячеслав Делео. Трое победителей всероссийских соревнований, а также Мухаммад Аюб Исмаилов и Данил Прокудин, которых отобрали по итогам прошлогоднего первенства, получили путевки на чемпионат России. Он пройдет в Саранске с 25 августа по 5 сентября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале – плюс 23. В Алмазной столице пасмурно – 17 градусов дождь.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов, орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале – плюс 23. В алмазной столице пасмурно – 17 градусов дождь.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Сборная профалмаза завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. Алроса гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

радио «Алмазный край».

0: В Мирном 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов, орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Теперь подробно. В Мирном дорогу автомобилю перебежал медведь. Лесного жителя увидели на въезде в город со стороны Линска. Зверь попал на видео, когда пересекал дорогу в 100 метрах от заправки в верхнем поселке. Он сразу скрылся в лесном массиве, не создав аварийной ситуации. Однако повторная встреча может грозить опасностью. Это 2-й случай за лето, когда медведи появляются возле заправочных станций Алмазной провинции. Напомним, в начале июля собрат Мирнинского Косолапова осмотрел газовую колонку на заправке в Айхале. Далее. Устроить детям передышку от соцсетей без ущерба для психики. Такую возможность дает оздоровительный лагерь «Орленок» в Мирнинском районе. 3 недели воспитанники отдыхают от смартфонов. Взять их в руки просто нет времени. Для каждой смены методисты-вожатые придумывают новую тематику и форматы, а представители алмазодобывающей отрасли приезжают к ребятам, чтобы познакомить их с профессией. За последние 10 лет у лагеря появились свои ветераны, те, кто приезжает сюда из года в год. Одна из них – Алина Сереброва, которая побывала в Орленке 8 раз. Своими впечатлениями она поделилась в интервью на радио «Алмазный край».
3: Просто, когда я была маленькая, я приехала первый раз в Орленок, и мне очень сильно понравился этот лагерь, поэтому я приезжаю из года в год. Я приезжаю всегда на первую смену, если получается, на 3-ю.
2: Культурно-спортивный комплекс «Алроса» уже запустил прием заявок на 3-ю смену. Она продлится 3 недели, с 4 по 24 августа. Стоимость путевки для сотрудников «Алроса», а также дочерних и зависимых обществ – 22 960 рублей. Полная стоимость для остальных – 71 500 рублей. Работникам «Алроса» и дочерних компаний нужно обращаться в Центр по работе с персоналом. Обращения от сотрудников сторонних организаций ждут по телефону 99020, добавочный 49691. И еще одна новость. 1 золото и 3 серебра завоевали боксеры Мирнинского района на всероссийских соревнованиях в Якутске. Победителем стал Ниджат Казымов. 2-е места в разных весовых категориях у Иннокентия Слепцова, Рамазона Мамаджонова и Алимамеда Сафарова. Всех спортсменов воспитал мирнинский тренер Вячеслав Делео. 3 победителей всероссийских соревнований, а также Мухаммад Аюб Исмаилов и Данил Прокудин, которых отобрали по итогам прошлогоднего первенства, получили путевки на чемпионат России. Он пройдет в Саранске с 25 августа по 5 сентября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: «18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале – плюс 23. В алмазной столице пасмурно – 17 градусов дождь.
0: «Алмазный край». Радио.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

«Грозный край», объединяя города.

Алмазный край.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования третьего разряда, инженер-электроник второй категории, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алросаторг» требуется мойщик посуды, столовая рудника «Интернациональный», а также требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС, старший кладовщик и ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В Вилюйскую ГРЭ требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмазосодержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В культурно-спортивный комплекс требуется психолог, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений в «Орленок», а также требуется плотник пятого разряда. Телефон 8-984-121-00-36.

0: В Мирном 11 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: «Алмазный край».
0: Только хорошее настроение. Настроение.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Ленске приступили к ремонту первого участка дороги на улице Победы. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Школьники Мирнинского района придумают эко-персонажа и увидят его в реальности. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корпус университета «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8 914 309 46 10. 8 914 309 46 10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7 984 121 2036, плюс 7 984 121 2036. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко дню города и дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице пасмурно. 17 градусов дождь.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации. Тунтунам. ЛФС-тун-сет-те-а-он. И кюсет-тун бирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И клиническую бирсу. Так что не себе кисканю.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. В Мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Ленске приступили к ремонту первого участка дороги на улице Победы. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Школьники Мирнинского района придумают эко-персонажа и увидят его в реальности. Теперь подробно. В Ленске дорожники приступили к ремонту полотна на улице Победы. Дорожные работы выполняют в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники на время ремонта ограничили проезд от улицы Пролетарской до Якутской. Это первый этап работ. Позже приступят ко второму участку от улицы Первомайской возле школы номер 3 до Пролетарской, перекрестка Север. Все работы планируют завершить до 30 сентября. Водителям рекомендуют планировать проезд заранее. Далее. Авиакомпания «Алроса» запустила дополнительные рейсы на июль из Мирного до Якутска и обратно. Самолеты летают по пятницам. Количество мест ограничено. Кроме того, авиакомпания предлагает услугу по сопровождению детей. Сотрудники позаботятся о ребенке на всех этапах путешествия. От регистрации в аэропорту до передачи встречающему лицу. Подробности на сайте авиакомпании aeroalrosa.ru. И еще одна новость. Школьники Мирнинского района придумают эко-персонажа и увидят его в реальности. Экологический центр «Алроса» принимает заявки на конкурс «Эко-талисман». От учеников с 1 по 8 классов ждут работы на тему охраны природы, бережного отношения к дому и вторичного использования вещей. Это могут быть рисунки и эскизы. «Эко-талисман» победителя изготовят из вторсырья в 2027 году. Заявки принимают до 15 сентября на почту ecosobaka@alrosa.ru. А в конце месяца организаторы подведут итоги и наградят авторов лучших работ. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: «18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале – плюс 23. В алмазной столице пасмурно – 17 градусов дождь.
5: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
6: Добрый день, микрофон Григорий Евтодий, вы слушаете радио «Алмазный край». Говорим о новых мусорных нишах в Мирном и обсуждаем эту тему с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного Ринатом Хуштовым. Ринат Владимирович, рад видеть в нашей студии. Добрый день.
7: Добрый день.
6: Итак, говорим о теме, которую еще Чехов говорил, то, что как-то в России с презрением относятся к, опять же, уборным и как раз к тем местам, где складывается мусор. И тем не менее, это портрет нашего города, это часть нашей жизни, нашего быта. И в Мирном те самые мусорные ниши чаще всего назывались просто мусорками. И представляли они собой такое достаточно грустное зрелище, из состоящих нескольких бетонных блоков, старые-престарые контейнеры, мусорные точнее, которые, может быть, помнят еще времена чуть ли не Брежнева и так далее и тому подобное. Сейчас это меняется. Мы видим то, что городские улицы постепенно преображаются, я имею в виду даже городские дворы, и на смену вот этим устаревшим мусоркам приходят действительно настоящие полноценные мусорные ниши. Одну из таких можно увидеть уже на улице Тихонова, если не ошибаюсь. Еще несколько штук установлено также по разным адресам. Как раз администрация города ведет масштабную работу, масштабные цели перед собой ставить по изменению как раз остальных дворов и появлению все большего и большего количества именно современных мусорных ниш, куда люди смогут выбрасывать как раз мусор без того, чтобы, ну, скажем так, закрывать глаза и думать о чем-то другом. Сколько таких ниш должно появиться в Мирном и что это за ниши?
7: Ну, смотрите, у нас правильно заметили, что со времен Советского Союза эти ниши были бетонного исполнения, просто была такая, так скажем, ниша, которая предполагала под собой установку там 2, 3 или 4 баков. За последние годы нормы, как бы требования к местам, площадкам поменялись, и с прошлого года мы уже неоднократно получали от прокуратуры замечания о том, что данные ниши не соответствуют определенным нормам и необходимы дополнительные секции для крупногабаритного мусора. И с прошлого года начали эту работу, более, так скажем, визуализация другая, да, внешний вид другой. Баки будут закрытого исполнения, так скажем, да, с перегородками. Не баки, а сами площадки, чтобы меньше доступа животных было, чтобы не растаскивали мусор. И дополнительная секция для крупногабаритных отходов, что соответствует как бы действующим нормам. Ну и внешний вид, если вы обратили внимание, он достаточно как бы не такой мрачный, как в нынешнее время, да, на наши старые мусорные ниши. Поэтому вот таким обликом, таким единым стилем решили обустроить в городе в текущем году 20 мусорных ниш.
6: 20 штук?
7: 20 штук, да. То есть по 20 адресам. Понятное дело, что есть определенные там замечания со стороны горожан, да, что они привыкли там одну мусорную площадку видеть там на расстоянии, да, определенном. Сейчас где-то она чуть ближе, где-то она чуть дальше стала. Некоторые дома, которые, ну, готовы закрыть свои мусорокамеры, также могут инициировать вопрос об обустройстве мусорной ниши у себя во дворах.
6: Мусорокамеры, вы имеете в виду мусоропровод и, соответственно...
7: Да, да, да, да. Есть ряд домов, которые проголосовали за такое решение. По этим адресам сейчас будем мы отрабатывать обустройство мусорных ниш уже на следующий год. Но в текущем году в рамках выполнения как бы работ по 20 нишам мы планируем завершить работы до конца июля. Сейчас основные бетонные работы завершены. Пару еще ниш осталось для, ну, как подготовительная часть проходит. И сами конструкции изготавливаются отдельно за территорией города для последующей перевозки и монтажа. Ну, это будет гораздо быстрее и удобнее, чем на площадке самой как бы проводить сварочные работы. Поэтому, если у граждан какие-то там вопросы, замечания, они обращаются к нам. Вот был один адрес, 50 лет октября, граждане были как бы недовольны тем, что площадка переместилась на несколько метров, что заняло парковочное место. Сейчас решаем вопрос о, так скажем, да, удовлетворение, так скажем, граждан, да, чтобы эти пару парковочных мест, которые захватили, чтобы все-таки их оставить. Ну, есть ряд согласований по нормам с соответствующими организациями, работы, которую мы сейчас проводим.
6: Это где такая проблема возникла?
7: Это на 50 лет октября в районе трансформаторной подстанции. Там, да, есть такие сложности. Мусорная ниша, она как бы была маленькая, не соответствовала нормам по количеству баков, и понятно, что она будет периодически переполняться. А новая ниша, она рассчитана на всех жителей, там, с учетом, что трехсуточную норму накопления мусора. Поэтому думаю, что регоператор систематически, если будет убирать этот мусор, то он накапливаться и не должен, потому что раньше там было немного, так скажем, да, баков не хватало, ниша не позволяла. А теперь по новым размерам новой мусорной ниши количество баков будет достаточно.
6: Я здесь хочу уточнить, так сказать, визуализируем. Это такие же ниши, как установлены были ранее в прошлом году?
7: Да, они аналогичные по размерам, по внешнему облику. Они будут, так скажем, в едином стиле выполнены по всему городу, все эти мусорные ниши.
6: Я не помню, а баки сами, они там закрыты или они открытые?
7: Баки имеют крышки. Они, мы их предоставляем как бы для установки с баками, но регоператор, ну, как бы, ему удобно, чтобы они были без крышек. И люди, которые, так скажем, приносят, так скажем, да, отходы в пакетах, там, в чем-то, в коробках, им удобнее бросать этот мусор, не открывая ограждение, через верхнюю часть калитки. И эта крышка, она неудобна будет для граждан. То То есть крышка есть для баков, она предусмотрена, но, как вот люди выражали свое как бы мнение, что им удобно, чтобы не трогать, так скажем, крышку бака, а просто перекидывать через эту дверцу. У нас околитки, они высотой где-то около 1,20 м. Поэтому любой человек может спокойно перекинуть, так скажем, да, через эту перемычку между площадкой и там, улицей. Да, и...
6: А неприятный запах?
7: Ну, запах, он как бы имеет место быть, но у нас рекоператор должен каждый день вывозить мусор в зимний период раз в 3 дня. То есть для образования такого запаха и неприятной вони, так скажем, да, как бы вероятности минимальной, потому что раньше этот бак также был открытый, просто был, ну, в открытом пространстве. И собаки еще растаскивали. Понятное дело, что пищевые отходы разбросаны были. Рекоператор приезжает с грузчиками, опустошает только баки. И вокруг мусорной ниши эти пищевые отходы разлагались и создавали определенные запахи. В данном случае ниша, она имеет закрытое исполнение. Баки будут с крышками. Но практика показала, что гражданам удобно, чтобы крышки не было.
6: Ну вот вы сейчас коснулись следующей темы, которая всплывает именно когда мы говорим об открытых баках и, в общем-то, о мусорных нишах. Здесь неоднократно мы с вашими коллегами встречались, которые занимаются в том числе как раз и проблемой с бездомных, безнадзорных животных. И там прямо целая выстроена, опять же таки, наука о том, как эти собаки начинают контролировать эти помойки, ну, условные мусорные ниши и так далее, поскольку для них это источник жизни, пропитание, все в этом духе. И здесь возникает вопрос, вот сейчас вот эти мусорные новые ниши, если в них будут открыты баки, они смогут решить эту задачу, то есть именно исключить вот эти точки из базы как раз этих бездомных животных, чтобы эти собаки не смогли туда залезть, найти себе еду, там остатки этой пищи, и также ее раскидать по улице.
7: Для этого она и выполнена как бы закрытого типа, чтобы животные не могли растаскивать этот мусор.
6: Они не пролезают.
7: Они там, ну, там ограждающая конструкция, там по ширине, по проемам, так скажем, да, она не такая большая, чтобы животное могло пролезть. Поэтому здесь исключены, так скажем, да, попадание собак как бы на территорию, ну, внутрь площадки. Ну, если, конечно, граждане не оставляют открытыми эти дверцы. Есть такие тоже случаи, что люди, да, открывают, или там грузчики от рекоператора приезжают, забирают баки, устанавливают обратно баки, опустошив, да, и при этом забывают закрыть калитку. То есть в данном случае, конечно, собака может попасть на территорию площадки. Угу. Тут еще человеческий фактор.
6: Понятно. А нет ли случайно каких-то у поставщиков этих ниш баков, позволяющих не касаться ручки? Я прекрасно понимаю, почему людям, допустим, неприятно там открыть этот бак рукой, ну там, может быть, какие-то ножки или еще что-то, как у обычных там.
7: Ну, есть такие баки, уже есть в Мирном такие баки, в районе городской администрации. Региональный оператор за свои средства установил 5 таких баков, чтобы нажатием нижней педали крышка бака открывалась. Но люди чаще всего, открыв один раз, его просто не закрывают. Поэтому здесь, понятно, опять же, тот же самый человеческий фактор.
6: Ну и что, чтобы...
7: Где гарантия того, что этот, он открыл его и закроет?
6: Ну, по факту, чтобы закончить вопрос такого испытательного, скажем так, периода вот этих ниш, потому что они уже второй год, насколько я понимаю, испытываются фактически вот на этих нескольких адресах, и мы сейчас говорим о тех проблемах, с которыми вы уже столкнулись вот в плане баков, в плане удобства обслуживания региональным операторам. Что еще удалось выявить из проблемных моментов, именно связанных с этими мусорными нишами? С чем еще вы столкнулись?
7: Ну, столкнулись с тем, что есть дома, которые не хотят закрывать мусорокамеры, отказываются, хотят дальше продолжать пользоваться вот этими мусоропроводами, но при этом мусор носят на контейнерную площадку, которая вновь создана для другого дома. и вроде как и голосование проводят, и отказываются люди, но при этом мусор носят свой на соседнюю мусорную нишу, которая была обустроена ранее.
6: Возникает вопрос, зачем?
7: Да, непонятно, да. То есть можно же закрыть и мусоропровод свой, и место скопления, допустим, там место образования отходов, или эту же площадку можно использовать, или на территории своей придомовой территории мы можем также построить мусорную нишу для данного дома. Если такое решение протокольное будет от управляющей компании.
6: Что весьма и весьма непросто, надо признать.
7: Ну да, жители, практика говорит о том, что у двух жителей три мнения, как бы, и очень сложно угодить каждому. И если на весь дом, допустим, там есть вот у нас пример, сейчас как раз разбираемся с одним адресом, если на весь дом все жители устно пока согласны на устройство мусорниши во дворе и убрать этот мусоропровод, чтобы не было запаха, насекомых, там,
6: крыс
7: там, из коллектора, чтобы там по этой мусоропроводам не поднимались из коллектора там, насекомые, что на 30 жителей один все-таки против, и вот различные есть разногласия. Ну, управляющая компания самостоятельно с гражданами отрабатывает. Мы в этой части можем только предложить схему места установки, чтобы хотя бы минимальные нормативные требования соблюсти. У нас проблема такая в городе, что очень плотная застройка, очень мало мест, где по всем существующим нормам можно установить мусорные ниши. То есть мы вот стараемся минимальные нормы хотя бы соблюсти, иначе просто территория не позволяет вообще обустроить никакую контейнерную площадку, а мусор носить куда-то нужно. И вот это и есть такая проблема. То есть где-то ниша, она стоит под линией электропередач, где-то мусорная ниша стоит над коллектором, где-то мусорная ниша стоит на проезде. Ну, то есть имеется в виду, стоит место потенциальное, куда можно установить, или которые старые стоят, то есть не соответствует тем или иным нормам. И когда нишу мы двигаем в сторону дома, да, там на каком-то расстоянии, там, сейчас минимальное расстояние, допустимое по закону, это 8 метров, и даже эти нормы людей не устраивают. Есть такая проблема, когда мусоропровод закрывается, допустим, да, согласно закрыть. Мусор до сих пор находился в доме, грубо говоря, да, под домом, в подъезде, на площадках, он был везде. И когда начинаем предлагать схему установки мусорной ниши рядом с домом, один или два жителя возмущены тем, что ниша находится там, ближе там, 15 метров. То есть людей устраивало, что мусор был раньше в доме, в подъезде и на площадках, но то, что мусор будет находиться в 15 метрах или в 10 метрах от дома, их это возмущает.
6: Это какая-то патовая ситуация, потому что...
7: Парадоксальная ситуация и парадоксальное мнение некоторых наших граждан.
6: Ну, вот в теории как раз именно закрытый бак и должен был это решить историю. Почему граждане возмущаются? Потому что запах плохой. Мы записываем эту передачу. У нас на улице лето, жара, те самые мусорные ниши и все остальное как раз они издают, источают тот самый неприятный запах. И тут, с одной стороны, понятно, зачем нужен закрытый бак. И при этом вот мы только что назвали аргументы ему регоператора и так далее и тому подобное. Сложная история. Возможно, действительно, все-таки вот эти педали или еще что-то, может быть, другая какая-то конструкция более удобная сможет помочь решить эту
7: проблему. Она, к сожалению, не решает. Она, это не панацея, и эти баки, они просто дороже, но при этом то, что этот бак будет эксплуатироваться по назначению, как бы, чтобы человек открыл-закрыл, никто этого не гарантирует, и практика говорит о том, что эти баки не закрываются так же. Люди открыли и не закрывают дальше. Поэтому переплачивать сейчас на какие-то вот эти новые конструкции, ну, это нецелесообразно будет.
6: Давайте вернемся к этим 20 мусорным нишам, которые появятся в Мирном. В каких районах они должны появиться? Только в центральной части или, допустим, в Заречном, на верхнем поселке?
7: Пока только в центральной части. Периферию мы пока еще не охватывали. Средства, которые были выделены из бюджета, с администрации района, рассчитали на 22 мусорные ниши. Но по двум мусорным нишам там просто никак нормы не позволяет, даже минимальные нормы. Поэтому эти две ниши, они установлены не будут. Будут установлены только на 20 точках. Это у нас по улице Ленина, у нас Советская, Тихонова, то есть у нас, ну, в общем, скажем, центральная часть города пока. То есть от центра и будем идти на окраину. Но эта работа будет продолжена. Понятно, что это не так просто, как бы, да, там, угодить каждому гражданину и каждому соседу, где эта ниша рядом с его домом стояла или будет стоять. Ну, как бы мы максимально возможные нормативные требования соблюдаем и постараемся все-таки

0: ну, связаны с обращением с отходами. И в прошлом году только проводили расчеты. Поэтому вот в прошлом году не было.
1: Ну вот получается, что в этом году.
0: В 24-м делали две ниши. Вот, да. И в этом году вот 20 будет.
1: Ну же время быстро летит.
0: Потребность в установке мусорных ниш, она большая, список большой. Есть ряд адресов, которые требуют просто замены, есть ряд адресов, которые требуют перемещения, потому что они находятся или рядом с трансформаторной подстанцией, или там рядом с детской площадкой. И вот эти места для того, чтобы определить, тоже имеет место такая колоссальная работа, которую мы проводим.
1: Ну, я так понимаю, то, что строительство вот этих вот 20 ниш, о которых мы говорим, оно должно завершиться с осенью. То есть, когда это можно
0: вообще будет... по плану конец июля.
1: Конец июля. Да. То есть, к концу июля фактически в Мирном будет 22 обновленные мусорные ниши, включая те, что были установлены в позапрошлом году, в 2024.
0: Да.
1: И в таком случае примерно какой это процент, ну какая-то доля от общего числа мусорных ниш сейчас в Мирном? Это там, ну, процентов, скажем так, 10-15?
0: Ну, скажем так, если мы берем мусорные ниши, которые, где орган местного самоуправления, как бы, да, там несет ответственность, и в перечне имущества муниципального образования, то это, будем говорить, что это процентов, наверное, 25%. То есть, если у нас там чуть больше 70 мусорных ниш, которые были ранее в администрации города, да, закреплены за городом, сейчас, если заменено 22, плюс еще 2 мы создаем, то есть, грубо говоря, ну, вот, ну, меньше половины точно, то есть, ну, там процент сейчас сложно мне высчитать, может, 30%, 25%, не знаю точно, надо математику считать. Но потребность, да, все мусорные ниши заменить, в том числе и верхний поселок, и заречный. На верхнем поселке, там, в частном секторе, также требует внимания. Там, мы хотели, хотелось бы, конечно, установить баки, как бы одиночные, да, как по стране везде, в частном секторе делается.
1: Ну, но собаки.
0: Да, тут есть, ну, не только собаки, просто и люди возмущаются, что вот бак будет рядом с его домом стоять. То есть, а мусор-то девать им некуда. Вот, чтобы они не захламляли, как бы, одну мусорную нишу там на 2-3 улицы, чтобы они увозили свой мусор там, где-то там в ближайший лес. Хотелось бы все-таки, чтобы установка баков была принята людьми нормально и адекватно, как везде по стране делается. Везде в частных территориях устанавливают одиночные баки. К ним нормативные требования, как бы, не такие жесткие, как к контейнерным площадкам. Ну вот у нас по улице Курченко такая история есть. Нишу, мусорную площадку просто физически невозможно было нигде установить, потому что там везде линии электропередач, а нормы не позволяют под линиями строить. И единственная площадка, которая там была, мы по требованию прокуратуры и ЗЭСа мы ее демонтировали. И установили одиночные баки с нормативным расстоянием до 80 метров. Но половина людей это устраивает, а половина нет. То есть они возмущены тем, что не строят контейнерную площадку. Но нормы, существующие в нашей стране, не позволяют на данной улице установить контейнерную площадку.
1: Что ж, еще одна очень важная оговорка, которую вы сделали, вы сказали сейчас про мусорные ниши, за которые отвечает город. Насколько я понимаю, у нас есть мусорные ниши, за которые отвечают управляющие компании, ТСЖ и так далее и тому подобное. И вот если в общем так сказать, то есть в общем море, скажем, тех самых мусорных ниш, мы все же говорим о том, что сейчас к этому, допустим, году, если вот так вот посмотреть, примерно процентов 15 будет обновлено, получается.
0: Примерно так, да. Потому что больше сотни мусорных ниш в целом, да, если мы берем, что 22 мы поставили, то, да, получается, что процентов 15.
1: Хорошо. Хорошо, могут ли как-то горожане повлиять на тот процесс, ну, скажем так, заявить то, что нам нужно очень-очень-очень обновить как можно скорее вот именно вот в нашем дворе мусорную нишу, потому что, как я сказал в начале нашей беседы, существующие старые мусорные ниши – это достаточно убогое зрелище. В то же самое время вот то, что сейчас ставится по Мирному, новые обновленные эти мусорные ниши – это и с эстетической точки зрения здорово, это и с нормативной точки зрения здорово, ну и всем от этого удобно и хорошо. И вот может ли, допустим, житель какой-то вот улицы сказать, что, пожалуйста, вот меня первого в очередь. У нас там вообще кошмар условный.
0: Ну, конечно, они могут инициировать такой вопрос, и, конечно, он будет рассмотрен. Если, ну, было бы хорошо, чтобы это

0: было коллективное обращение, а не индивидуальное желание там одного человека. В общем, в целом, когда выбирались эти мусорные ниши, просто шли от центра, как бы, да, там ближайшие мусорные ниши, которые требовали внимания, которые старые, бетонные, и поломанные, разрушенные, не соответствовали там, как секции КГО не было. И если там жители коллективно обращаются, в том числе даже если это будет на периферии, да, на окраинах, конечно, мы это заявление примем и включим его в перечень на следующий год.
1: Ну, допустим, тот же самый поселок геологов или газовиков и так далее.
0: То есть тут нету какого-то отрицания или там какой-то там принципиальной позиции, что это мы делать не будем, мы делать будем это. Просто мы пошли от центра, ну, как бы, что вполне было логично, да, сначала центр города, наверное, привести в порядок, а не вот эти разрушенные ниши, чтобы наблюдали гости алмазной столицы. Поэтому пошли от центра, как бы, да, и если у жителей есть инициатива, чтобы хотят именно свою площадку рядом со своим районом, пожалуйста, мы только за, мы включим это в реестр на следующий год.
1: Обращаться в ЖКХ Мирного?
0: Обращаться в управление ЖКХ Мирного или на имя главы города, в администрацию города.
1: Что ж, Ренат Владимирович, большое спасибо вам за эту беседу. Напомню нашим слушателям, что гостем студии был начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирного Ренат Хуштов. И говорили мы как раз о тех новых мусорных нишах, которые появятся в Мирном, появляются уже в Мирном, и тех проблемах, ну и возможностях, которые эти ниши дают. На этом все. Удачи, оставайтесь с нами.
2: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Ленске приступили к ремонту первого участка дороги на улице Победы. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Школьники Мирнинского района придумают эко-персонажа и увидят его в реальности. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК в цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8 914 309 46 10. 8 914 309 46 10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов, пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7 984 121 2036, плюс 7 984 121 2036. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице пасмурно. 17 градусов дождь.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
7: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В Управлении капитального строительства отмечают три профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. «Алрос» объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 13 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из «Мирного» и «Айхала». Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
0: Слушайте новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Ленске приступили к ремонту первого участка дороги на улице Победы. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Школьники Мирнинского района придумают эко-персонажа и увидят его в реальности. Теперь подробно. В Ленске дорожники приступили к ремонту полотна на улице Победы. Дорожные работы выполняют в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники на время ремонта ограничили проезд от улицы Пролетарской до Якутской. Это первый этап работ. Позже приступят ко второму – участку от улицы Первомайской возле школы номер 3 до Пролетарской, перекрестка Север. Все работы планируют завершить до 30 сентября. Водителям рекомендуют планировать проезд заранее. Далее. Авиакомпания «Алроса» запустила дополнительные рейсы на июль из Мирного до Якутска и обратно. Самолеты летают по пятницам. Количество мест ограничено. Кроме того, авиакомпания предлагает услугу по сопровождению детей. Сотрудники позаботятся о ребенке на всех этапах путешествия. От регистрации в аэропорту до передачи встречающему лицу. Подробности на сайте авиакомпании aeroalrosa.ru. И еще одна новость. Школьники Мирнинского района придумают эко-персонажа и увидят его в реальности. Экологический центр «Алроса» принимает заявки на конкурс «Эко-талисман». От учеников с 1 по 8 классов ждут работы на тему охраны природы, бережного отношения к дому и вторичного использования вещей. Это могут быть рисунки и эскизы. «Эко-талисман» победителя изготовят из вторсырья в 2027 году. Заявки принимают до 15 сентября на почту ecosobaka.alrosa.ru. А в конце месяца организаторы подведут итоги и наградят авторов лучших работ. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале – плюс 23. В алмазной столице пасмурно – 17 градусов дождь.

0: радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Ленске приступили к ремонту первого участка дороги на улице Победы. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Школьники Мирнинского района придумают эко-персонажа и увидят его в реальности. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК в цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8 914 309 46 10. 8 914 309 46 10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов, пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7 984 121 2036, плюс 7 984 121 2036. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
6: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице пасмурно, 17 градусов, дождь.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Нерненско-Нюрбинский комбинат взял 3 из 6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026» и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чей опыт и мастерство ведут компанию вперед.
0: А вы знали?

0: В Мирном 14 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
0: Слушайте новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Ленске приступили к ремонту первого участка дороги на улице Победы. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Школьники Мирнинского района придумают эко-персонажа и увидят его в реальности. Теперь подробно. В Ленске дорожники приступили к ремонту полотна на улице Победы. Дорожные работы выполняют в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники на время ремонта ограничили проезд от улицы Пролетарской до Якутской. Это первый этап работ. Позже приступят ко второму участку от улицы Первомайской возле школы номер 3 до Пролетарской, перекрестка Север. Все работы планируют завершить до 30 сентября. Водителям рекомендуют планировать проезд заранее. Далее. Авиакомпания «Алроса» запустила дополнительные рейсы на июль из Мирного до Якутска и обратно. Самолеты летают по пятницам. Количество мест ограничено. Кроме того, авиакомпания предлагает услугу по сопровождению детей. Сотрудники позаботятся о ребенке на всех этапах путешествия. От регистрации в аэропорту до передачи встречающему лицу. Подробности на сайте авиакомпании aeroalrosa.ru. И еще одна новость. Школьники Мирнинского района придумают эко-персонажа и увидят его в реальности. Экологический центр «Алроса» принимает заявки на конкурс «Эко-талисман». От учеников с 1 по 8 классов ждут работы на тему охраны природы, бережного отношения к дому и вторичного использования вещей. Это могут быть рисунки и эскизы. «Эко-талисман» победителя изготовят из вторсырья в 2027 году. Заявки принимают до 15 сентября на почту ecosobaka@alrosa.ru. А в конце месяца организаторы подведут итоги и наградят авторов лучших работ. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице пасмурно 17 градусов дождь.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8 914 309 46 10. 8 914 309 46 10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов, пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7 984 121 2036, плюс 7 984 121 2036. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Водитель БелАЗа из Нюрбинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков во второй раз стал лучшим по профессии в «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Алмазный край, алмазный край.
3: Не переключайся.

загорят слезами потуши. Тебе же без меня хорошо, уходи. А я себе найду лекарство для души. Все

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: В Мирном 15 часов.
2: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: water from the storm as high as 10 feet in some areas.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
5: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка-Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии, заботясь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном. 16 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Та врадиша кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Если б не было тебя,

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8 914 309 46 10. 8 914 309 46 10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14:00, пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7 984 121 2036, плюс 7 984 121 2036, электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
6: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мирнинцы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алроса» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Алло, ты в трубку плачешь, мы

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске мирнинцы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Теперь подробно. Мирный 6 дней будет праздновать день рождения. До 19 июля в Алмазной столице проходят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Приглашенным гостем в пятницу 17 июля станет кавер-группа «Улица Ленина». Музыканты из Новосибирска сыграют на главной площади города народной латино, джаз и рок-песни. На этом же концерте пройдет награждение лучших мирнинцев. О программе 71-го дня рождения Алмазной столицы в интервью на радио «Алмазный край» рассказала заместитель директора городского управления спорта, культуры и молодежной политики Евгения Хрущева.
4: Я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому добро пожаловать на площадь.
3: Подробно о программе празднования смотрите и слушайте в интервью на сайте медиакомпании. Далее. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю корпоративного чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаз-Дортранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований теория, скоростное маневрирование, а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, среди которых главный приз – автомобиль «Москвич». И еще одна новость. Авиакомпания «Алроса» запустила дополнительные рейсы на июль из Мирного до Якутска и обратно. Самолеты летают по пятницам. Количество мест ограничено. Кроме того, авиакомпания предлагает услугу по сопровождению детей. Сотрудники позаботятся о ребенке на всех этапах путешествия, от регистрации в аэропорту до передачи встречающему лицу. Подробности на сайте авиакомпании aeroalrosa.ru. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Восемнадцатого июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
6: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Участники из 3 городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
6: А вы знали?
7: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Мирницы отметят день рождения города под песню в джазовой народной обработке. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алроса» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8 914 309 46 10. 8 914 309 46 10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7 984 121 2036, плюс 7 984 121 2036. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко дню города и дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: Алмазный край.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС-77-ООН и КЮСЕ-ТУН-БИРНИМЕДА свидетельствует. СИБЕС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И КЮСЕ-ТУН-БИРНИМЕДА.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Лишь за совестью никто, никто. Лишь за совестью никто.
1: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

0: «Разный край», объединяя города. В Мирном 18 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске мирнинцы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алроса» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Теперь подробно. Мирный 6 дней будет праздновать день рождения. До 19 июля в алмазной столице проходят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Приглашенным гостем в пятницу 17 июля станет кавер-группа «Улица Ленина». Музыканты из Новосибирска сыграют на главной площади города народной латино, джазовые и рок-песни. На этом же концерте пройдет награждение лучших мирнинцев. О программе 71-го дня рождения алмазной столицы в интервью на радио «Алмазный край» рассказала заместитель директора городского управления спорта, культуры и молодежной политики Евгения Хрущева.
2: Я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому добро пожаловать на площадь.
1: Подробно о программе празднования смотрите и слушайте в интервью на сайте медиакомпании. Далее. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю корпоративного чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаздортранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований теория, скоростное маневрирование, а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, среди которых главный приз – автомобиль «Москвич». И еще одна новость. Авиакомпания «Алроса» запустила дополнительные рейсы на июль из Мирного до Якутска и обратно. Самолеты летают по пятницам. Количество мест ограничено. Кроме того, авиакомпания предлагает услугу по сопровождению детей. Сотрудники позаботятся о ребенке на всех этапах путешествия – от регистрации в аэропорту до передачи встречающему лицу. Подробности на сайте авиакомпании aeroalrosa.ru. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Восемнадцатого июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
4: Добрый день, микрофон Григорий Тоди, вы слушаете радио «Алмазный край». Говорим о новых мусорных нишах в Мирном и обсуждаем эту тему с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного Ринатом Хуштовым. Ринат Владимирович, рад видеть в нашей студии. Добрый день.
5: Добрый день.
4: Итак, говорим о теме, которую еще Чехов говорил, то, что как-то в России с презрением относятся к, опять же, уборным и как раз к тем местам, где складывается мусор. И тем не менее, это портрет нашего города, это часть нашей жизни, нашего быта. И в Мирном те самые мусорные ниши чаще всего назывались просто мусорками. И представляли они собой такое достаточно грустное зрелище, из состоящее из нескольких бетонных блоков, старые-престарые контейнеры, мусорные точнее, которые, может быть, помнят еще времена чуть ли не Брежнева и так далее и тому подобное. Сейчас это меняется. Мы видим то, что городские улицы постепенно преображаются, я имею в виду даже городские дворы, и на смену вот этим устаревшим мусоркам приходят действительно настоящие полноценные мусорные ниши. Одну из таких можно увидеть уже на улице Тихонова, если не ошибаюсь. Еще несколько штук установлено также по разным адресам. Как раз администрация города ведет масштабную работу, масштабную цель перед собой ставить по изменению как раз остальных дворов и появлению все большего и большего количества именно современных мусорных ниш, куда люди смогут выбрасывать как раз мусор без того, чтобы, ну, скажем так, закрывать глаза и думать о чем-то другом. Сколько таких ниш должно появиться в Мирном и что это за ниши?
5: Ну, смотрите, у нас правильно заметили, что со времен Советского Союза эти ниши были бетонного исполнения, просто была такая, так скажем, ниша, которая предполагала под собой установку там двух, трех или четырех баков. За последние годы нормы, как бы требования к местам, площадкам поменялись, И с прошлого года мы уже неоднократно получали от прокуратуры замечания о том, что данная ниша не соответствует определенным нормам и необходимы дополнительные секции для крупногабаритного мусора. И с прошлого года начали эту работу, более, так скажем, визуализация другая, да, внешний вид другой. Баки будут закрытого исполнения, так скажем, да, с перегородками. Не баки, а сами площадки, чтобы меньше доступа животных было, чтобы не растаскивали мусор. И дополнительная секция для крупногабаритных отходов, что соответствует как бы действующим нормам. Ну и внешний вид, если вы обратили внимание, он достаточно как бы не такой мрачный, как в нынешнее время, да, на наши старые мусорные ниши. Поэтому вот таким обликом, таким единым стилем решили обустроить в городе в текущем году 20 мусорных ниш.
4: 20 штук?
5: 20 штук, да. То есть по 20 адресам. Понятное дело, что есть определенные там замечания со стороны горожан, да, что они привыкли там одну мусорную площадку видеть там на расстоянии, да, определенном. Сейчас где-то она чуть ближе, где-то она чуть дальше стала. Некоторые дома, которые, ну, готовы закрыть свои мусорокамеры, также могут инициировать вопрос об обустройстве мусорной ниши у себя во дворах.
4: Мусорокамеры, вы имеете в виду мусоропровод и, соответственно...
5: Да, да, да, да. Есть ряд домов, которые проголосовали за такое решение. По этим адресам сейчас будем мы отрабатывать обустройство мусорных ниш уже на следующий год. Но в текущем году в рамках выполнения как бы работ по 20 нишам мы планируем завершить работы до конца июля. Сейчас основные бетонные работы завершены. Пару еще ниш осталось для, ну, как подготовительная часть проходит. И сами конструкции изготавливаются отдельно за территорией города для последующей перевозки и монтажа. Ну, это будет гораздо быстрее и удобнее, чем на площадке на самой как бы проводить сварочные работы. Поэтому, если у граждан какие-то там вопросы, замечания, они обращаются к нам. Вот был один адрес, 50 лет октября, граждане были как бы недовольны тем, что площадка переместилась на несколько метров, что заняло парковочное место. Сейчас решаем вопрос о, как бы, так скажем, да, удовлетворение, так скажем, граждан, да, чтобы эти пару парковочных мест, которые захватили, чтобы все-таки их оставить. Ну, есть ряд согласований по нормам с соответствующими организациями, работы, которую мы сейчас проводим.
4: Это где такая проблема возникла?
5: Это на 50 лет октября в районе трансформаторной подстанции. Там, да, есть такие сложности. Мусорная ниша, она как бы была маленькая, не соответствовала нормам по количеству баков, и понятно, что она будет периодически переполняться. А новая ниша, она рассчитана на всех жителей, там, с учетом, что трехсуточную норму накопления мусора. Поэтому думаю, что регоператор систематически, если будет убирать этот мусор, то он, ну, накапливаться и не должен, потому что раньше там было немного, так скажем, да, баков не хватало, ниша не позволяла. А теперь по новым размерам новой мусорной ниши количество баков будет достаточно.
4: Я здесь хочу уточнить, так сказать, визуализируем. Это такие же ниши, как установлены были ранее в прошлом году?
5: Да, они аналогичные по размерам, по внешнему облику. Они будут, так скажем, в едином стиле выполнены по всему городу, все эти мусорные ниши.
4: Я не помню, а баки сами, они там закрыты или они открытые?
5: Баки имеют крышки. Они, мы их предоставляем как бы для установки с баками. Но регоператор, ну, как бы, ему удобно, чтобы они были без крышек. И люди, которые, так скажем, приносят, так скажем, да, отходы в пакетах, там, в чем-то, в коробках, им удобнее бросать этот мусор, не открывая ограждение, через верхнюю часть калитки. И эта крышка, она неудобна будет для граждан. То есть крышка есть для баков, она предусмотрена, но, как вот люди выражали свое как бы мнение, что им удобно, чтобы не трогать, так скажем, крышку бака, а просто перекидывать через эту дверцу нас калитки, они высотой где-то около 1,20 м. Поэтому любой человек может спокойно перекинуть, так скажем, да, через эту перемычку между площадкой и там, улицей. Да, и...
4: А неприятный запах?
5: Ну, запах, он как бы имеет место быть, но у нас рекоператор должен каждый день вывозить мусор в зимний период раз в 3 дня. То есть для образования такого запаха и неприятной вони, так скажем, да, как бы вероятности минимальной, потому что раньше этот бак также был открытый, просто был, ну, в открытом пространстве. И собаки еще растаскивали. Понятное дело, что пищевые отходы разбросаны были. Рекоператор приезжает с грузчиками, опустошает только баки. И вокруг мусорной ниши эти пищевые отходы разлагались и создавали определенные запахи. В данном случае ниша, она имеет закрытое исполнение. Баки будут с крышками. Но практика показала, что гражданам удобно, чтобы крышки не было.
4: Ну вот вы сейчас коснулись следующей темы, которая всплывает именно, когда мы говорим об открытых баках и, в общем-то, о мусорных нишах. Здесь неоднократно мы с вашими коллегами встречались, которые занимаются в том числе как раз и проблемой с бездомных, безнадзорных животных. И там прямо целая выстроена, опять же, таки наука о том, как эти собаки начинают контролировать эти помойки, ну, условные мусорные ниши и так далее, поскольку для них это источник жизни, пропитание, все в этом духе. И здесь возникает вопрос, вот сейчас вот эти мусорные новые ниши, если в них будут открыты баки, они смогут решить эту задачу, то есть именно исключить вот эти точки из базы как раз этих бездомных животных, чтобы эти собаки не смогли туда залезть, найти себе еду, там остатки этой пищи, и также ее раскидать по улице.
5: Для этого она и выполнена как бы закрытого типа, чтобы животные не могли растаскивать этот мусор.
4: Они не пролезают.
5: Они там, ну, там ограждающая конструкция, там по ширине, по проемам, так скажем, да, она не такая большая, чтобы животное могло пролезть. Поэтому здесь исключены, так скажем, да, попадание собак как бы на территорию, ну, внутрь площадки. Ну, если, конечно, граждане не оставляют открытыми эти дверцы. Есть такие тоже случаи, что люди, да, открывают, или там грузчики от рекоператора приезжают, забирают баки, устанавливают обратно баки, опустошив, да, и при этом забывают закрыть калитку. То есть в данном случае, конечно, собака может попасть на территорию площадки. Угу. Тут еще человеческий фактор.
4: Понятно. А нет ли случайно каких-то у поставщиков этих ниш баков, позволяющих не касаться ручки? Я прекрасно понимаю, почему людям, допустим, неприятно там открыть этот бак рукой, ну там, может быть, какие-то ножки или еще что-то, как у обычных там.
5: Ну, есть такие баки, уже есть в Мирном такие баки, в районе городской администрации. Региональный оператор за свои средства установил 5 таких баков, чтобы нажатием нижней педали крышка бака открывалась. Но люди чаще всего, открыв один раз, его просто не закрывают. Поэтому здесь, понятно, опять же, тот же самый человеческий фактор.
4: Ну и что, чтобы...
5: Где гарантия того, что он открыл его и закроет?
4: Ну, по факту, чтобы закончить вопрос такого испытательного, скажем так, периода вот этих ниш, потому что они уже второй год, насколько я понимаю, испытываются фактически вот на этих нескольких адресах, и мы сейчас говорим о тех проблемах, с которыми вы уже столкнулись вот в плане баков, в плане удобства обслуживания региональным операторам. Что еще удалось выявить из проблемных моментов, именно связанных с этими мусорными нишами? С чем еще вы столкнулись?
5: Ну, столкнулись с тем, что есть дома, которые не хотят закрывать мусорокамеры, отказываются, хотят дальше продолжать пользоваться вот этими мусоропроводами, но при этом мусор носят на контейнерную площадку, которая вновь создана для другого дома. И вроде как и голосование проводят, и отказываются люди, но при этом мусор носят свой на соседнюю мусорную нишу, которая была обустроена ранее.
4: Возникает вопрос, зачем?
5: Да, непонятно, да. То есть можно же закрыть и мусоропровод свой, и место скопления, допустим, там место образования отходов, или эту же площадку можно использовать, или на территории своей придомовой территории мы можем также построить мусорную нишу для данного дома. Если такое решение протокольное будет от управляющей компании.
4: Что весьма и весьма непросто, надо признать.
5: Ну да, жители, практика говорит о том, что у двух жителей три мнения, как бы, и очень сложно угодить каждому. И если на весь дом, допустим, там есть вот у нас пример, сейчас как раз разбираемся с одним адресом, если на весь дом все жители устно пока согласны на устройство мусорниши во дворе и убрать этот мусоропровод, чтобы не было запаха, насекомых, там,
4: крыс
5: там, из коллектора, чтобы там по этой мусоропроводам не поднимались из коллектора там, насекомые, что на 30 жителей один все-таки против, и вот различные есть разногласия. Ну, управляющая компания самостоятельно с гражданами отрабатывает. Мы в этой части можем только предложить схему места установки, чтобы хотя бы минимальные нормативные требования соблюсти. У нас проблема такая в городе, что очень плотная застройка, очень мало мест, где по всем существующим нормам можно установить мусорные ниши. То есть мы вот стараемся минимальные нормы хотя бы соблюсти, иначе просто территория не позволяет вообще обустроить никакую контейнерную площадку, а мусор носить куда-то нужно. И вот это и есть такая проблема. То есть где-то ниша, она стоит под линией электропередач, где-то мусорная ниша стоит над коллектором, где-то мусорная ниша стоит на проезде. Ну, то есть имеется в виду, стоит место потенциальное, куда можно установить, или которые старые стоят, то есть не соответствует тем или иным нормам. И когда нишу мы двигаем в сторону дома, да, там на каком-то расстоянии, там, сейчас минимальное расстояние, допустимое по закону, это 8 метров, и даже эти нормы людей не устраивают. Есть такая проблема, когда мусоропровод закрывается, допустим, да, согласно закрыть. Мусор до сих пор находился в доме, грубо говоря, да, под домом, в подъезде, на площадках, он был везде. И когда начинаем предлагать схему установки мусорной ниши рядом с домом, один или два жителя возмущены тем, что ниша находится там, ближе там, 15 метров. То есть людей устраивало, что мусор был раньше в доме, в подъезде и на площадках, но то, что мусор будет находиться в 15 метрах или в 10 метрах от дома, их это возмущает.
4: Это какая-то патовая ситуация, потому что...
5: Парадоксальная ситуация и парадоксальное мнение некоторых наших граждан.
4: Вот в теории как раз именно закрытый бак и должен был это решить историю. Почему граждане возмущаются? Потому что запах плохой. Мы записываем эту передачу, у нас на улице лето, жара, те самые мусорные ниши и все остальное как раз они издают, источают тот самый неприятный запах. И тут, с одной стороны, понятно, зачем нужен закрытый бак, и при этом вот мы только что назвали аргументы ему регоператора и так далее и тому подобное. Сложная история. Возможно, действительно, все-таки вот эти педали или еще что-то, может быть, другая какая-то конструкция более удобная сможет помочь решить эту
5: проблему. Она, к сожалению, не решает. Это не панацея, и эти баки, они просто дороже, но при этом то, что этот бак будет эксплуатироваться по назначению, как бы, чтобы человек открыл-закрыл, никто этого не гарантирует, и практика говорит о том, что эти баки не закрываются так же. Люди открыли и не закрывают дальше. Поэтому переплачивать сейчас на какие-то вот эти новые конструкции, это нецелесообразно будет.
4: Давайте вернемся к этим 20 мусорным нишам, которые появятся в Мирном. В каких районах они должны появиться? Только в центральной части или, допустим, в Заречном, на верхнем поселке?
5: Пока только в центральной части. Периферию мы пока еще не охватывали. Средства, которые были выделены из бюджета, с администрации района, рассчитали на 22 мусорные ниши. Но по двум мусорным нишам там просто никак нормы не позволяет, даже минимальные нормы. Поэтому эти две ниши, они установлены не будут. Будут установлены только на 20 точках. Это у нас по улице Ленина, у нас Советская, Тихонова. То есть у нас, в общем, скажем, центральная часть города пока. То есть от центра и будем идти на окраину. Но эта работа будет продолжена. Понятно, что это не так просто, как бы, да, там угодить каждому гражданину и каждому соседу, где эта ниша рядом с его домом стояла или будет стоять. Ну, чтобы мы максимально возможные нормативные требования соблюдаем и постараемся все-таки заменить все мусорные ниши в городе Мирном.
4: А вот эти 20 плюс, я вот здесь пытаюсь вспомнить, 4 или 5 было установлено мусорных ниш в прошлом году?
5: В прошлом году было установлено... Подождите, позапрошлом году было установлено 2 ниши. В прошлом году мы не устанавливали. В прошлом году только включили... Ну, расширили, так скажем, перечень мероприятий, которые можно использовать по направлению, связанным с обращением с отходами. И в прошлом году только проводили расчеты. Поэтому вот в прошлом году не было.
4: Ну, вот получается, что в этом году...
5: В 24-м делали 2 ниши. Вот, да. И в этом году вот 20 будет.
4: В же время быстро летит.
5: Потребность в установке мусорных ниш, она большая, список большой. Есть ряд адресов, которые требуют просто замены, есть ряд адресов, которые требуют перемещения, потому что они находятся или рядом с трансформаторной подстанцией, или там рядом с детской площадкой. И вот эти места для того, чтобы определить, тоже имеет место такая колоссальная работа, которую мы проводим.
4: Ну, я так понимаю, то, что строительство вот этих вот 20 ниш, о которых мы говорим, оно должно завершиться с осенью. То есть, когда можно будет...
5: Вообще, по плану, конец июля.
4: Конец июля. Да. То есть, к концу июля фактически в Мирном будет 22 обновленные мусорные ниши, включая те, что были установлены в позапрошлом году, в 2024.
5: Да.
4: И в таком случае примерно какой это процент, ну какая-то доля от общего числа мусорных ниш сейчас в Мирном? Это там, ну, процентов, скажем так, 10-15?
5: Ну, скажем так, если мы берем мусорные ниши, которые, где орган местного самоуправления, как бы, да, там несет ответственность, и в перечне имущества муниципального образования, то это, будем говорить, что это процентов, наверное, 25%. То есть, если у нас там чуть больше 70 мусорных ниш, которые были ранее в администрации города, да, закреплены за городом, сейчас, если заменено 22, плюс еще 2 мы создаем, то есть, грубо говоря, ну, меньше половины точно, то есть, ну, там процент сейчас сложно мне высчитать, может быть, 30%, 25%, не знаю точно, надо математику считать. Но потребность, да, все мусорные ниши заменить, в том числе и верхний поселок, и заречный. На верхнем поселке, там, в частном секторе, также требует внимания. Там, мы хотелось бы, конечно, установить баки, как бы одиночные, да, как по стране везде, в частном секторе делается.
4: Но собаки.
5: Да, тут есть, ну, не только собаки, просто и люди возмущаются, что вот бак будет рядом с его домом стоять. То есть, а мусор-то девать им некуда. Вот, чтобы они не захламляли, как бы, одну мусорную нишу там на 2-3 улицы, чтобы они увозили свой мусор там, где-то там в ближайший лес. Хотелось бы все-таки, чтобы установка баков была принята людьми нормально и адекватно, как везде по стране делается. Везде в частных территориях устанавливают одиночные баки. К ним нормативные требования, как бы, не такие жесткие, как к контейнерным площадкам. Ну вот у нас по улице Курченко такая история есть. Нишу, мусорную площадку просто физически невозможно было нигде установить, потому что там везде линии электропередач, а нормы не позволяют под линиями строить. И единственная площадка, которая там была, мы по требованию прокуратуры и ЗЭСа мы ее демонтировали. И установили одиночные баки с нормативным расстоянием до 80 метров. Но половина людей это устраивает, а половина нет. То есть они возмущены тем, что не строят контейнерную площадку. Но нормы, существующие в нашей стране, не позволяют на данной улице установить контейнерную площадку.
4: Что ж, еще одна очень важная оговорка, которую вы сделали, вы сказали сейчас про мусорные ниши, за которые отвечает город. А насколько я понимаю, у нас есть мусорные ниши, за которые отвечают управляющие компании, ТСЖ и так далее и тому подобное. И вот если в общем так сказать, то есть в общем море, скажем, тех самых мусорных ниш, мы все же говорим о том, что... Сейчас к этому, допустим, году, если вот так

0: Ну и всем от этого удобно и хорошо. И вот может ли, допустим, житель какой-то вот улицы сказать, что, пожалуйста, вот меня первого в очередь. У нас там вообще кошмар условный.
1: Ну, конечно, они могут инициировать такой вопрос, и, конечно, он будет рассмотрен. Если, ну, было бы хорошо, чтобы это было коллективное обращение, а не индивидуальное желание там одного человека. В общем, в целом, когда выбирались эти мусорные ниши, просто шли от центра, как бы, да, там, ближайшие мусорные ниши, которые требовали внимания, которые старые, бетонные, и поломанные, разрушенные, не соответствовали там, как секции КГО не было. И если там жители коллективно обращаются, в том числе даже если это будет на периферии, да, на окраинах, конечно, мы это заявление примем и включим его в перечень на следующий год.
0: Ну, допустим, тот же самый поселок геологов или газовиков и так далее.
1: То есть тут нету какого-то отрицания или там какой-то там принципиальной позиции, что это мы делать не будем, мы делать будем это. Просто мы пошли от центра, ну, как бы, что вполне было логично, да, сначала центр города, наверное, привести в порядок, а не вот эти разрушенные ниши, чтобы наблюдали гости алмазной столицы. Поэтому пошли от центра, как бы, да, и если у жителей есть инициатива, чтобы хотят именно свою площадку рядом со своим районом, пожалуйста, мы только за. Мы включим это в реестр на следующий год.
0: Обращаться в ЖКХ Мирного?
1: Обращаться в управление ЖКХ Мирного или на имя главы города, в администрацию города.
0: Что ж, Ренат Владимирович, большое спасибо вам за эту беседу. Напомним нашим слушателям, что гостем студии был начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирного Ренат Хуштов. И говорили мы как раз о тех новых мусорных нишах, которые появятся в Мирном, появляются уже в Мирном, и тех проблемах, ну и возможностях, которые эти ниши дают. На этом все. Удачи, оставайтесь с нами.
2: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио без границ.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мирницы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алроса» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК в цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи «Включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты».
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алрос» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?

радио.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен еще. Наверное, это твой рай, бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске мирнинцы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алроса» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Теперь подробно. Мирный 6 дней будет праздновать день рождения. До 19 июля в алмазной столице проходят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Приглашенным гостем в пятницу 17 июля станет кавер-группа «Улица Ленина». Музыканты из Новосибирска сыграют на главной площади города народной латино, джазовые и рок-песни. На этом же концерте пройдет награждение лучших мирнинцев. О программе 71-го дня рождения алмазной столицы в интервью на радио «Алмазный край» рассказала заместитель директора городского управления спорта, культуры и молодежной политики Евгения Хрущева.
3: Я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому добро пожаловать на площадь.
2: Подробно о программе празднования смотрите и слушайте в интервью на сайте медиакомпании. Далее. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю корпоративного чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаздортранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований теория, скоростное маневрирование, а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, среди которых главный приз – автомобиль «Москвич». И еще одна новость. Авиакомпания «Алроса» запустила дополнительные рейсы на июль из Мирного до Якутска и обратно. Самолеты летают по пятницам. Количество мест ограничено. Кроме того, авиакомпания предлагает услугу по сопровождению детей. Сотрудники позаботятся о ребенке на всех этапах путешествия – от регистрации в аэропорту до передачи встречающему лицу. Подробности на сайте авиакомпании aeroalrosa.ru. У меня на этом все. До встречи в эфире.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
3: «Алмазный край».
2: «Алмазный край».
4: Своди меня обратно в школу.

0: радио «Алмазный край».
1: В Мирном 20 часов.

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсельте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационных технологий, ЛР, он на массовой коммуникации Лариберга, надзор, Федеральная служба, и Кюсе Тунбирный медах, то в сумме субъекты Снюгарберга.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Радио «Алмазный край».

«Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Удачный. 102.3 FM. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: хочу больше тратить на это себя.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелергер надзор Федеральной службы ПАТА и Кюсе Бирни Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет. Солнце.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

детьми. И сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит. Детство, прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа.

мир, в нем штиль сменяет шторм. Но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Регистрация надзор Федеральной службы. И Кетлинча Субебир. Сыл. Тавсунюсь.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: дыханию, по дыханию теплой весны.
1: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». В мирном 3.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Завершим в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов. И пора

0: слушайте и топовые плейлисты.
1: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
2: Лучшая музыка.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сыл Тосуню Субекис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: knew it.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: На небе кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери. В кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
2: Давай, поехали.
1: Я в

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка-Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии, заботясь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
3: Раз, два, три, свет, звук, камера, мотор, начали. У нас все было схвачено, каждый мой мотив, как и ты.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске мирнинцы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Теперь подробно. Мирный 6 дней будет праздновать день рождения. До 19 июля в алмазной столице проходят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Приглашенным гостем в пятницу 17 июля станет кавер-группа «Улица Ленина». Музыканты из Новосибирска сыграют на главной площади города народные, латино, джазовые и рок-песни. На этом же концерте пройдет награждение лучших мирнинцев. О программе 71-го дня рождения алмазной столицы в интервью на радио «Алмазный край» рассказала заместитель директора городского управления спорта, культуры и молодежной политики Евгения Хрущева.
3: Я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому добро пожаловать на площадь.
2: Подробно о программе празднования смотрите и слушайте в интервью на сайте медиакомпании. Далее. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю корпоративного чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаз-Дордранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований теория, скоростное маневрирование, а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, среди которых главный приз – автомобиль «Москвич». И еще одна новость. Авиакомпания «Алроса» запустила дополнительные рейсы на июль из Мирного до Якутска и обратно. Самолеты летают по пятницам. Количество мест ограничено. Кроме того, авиакомпания предлагает услугу по сопровождению детей. Сотрудники позаботятся о ребенке на всех этапах путешествия, от регистрации в аэропорту до передачи встречающему лицу. Подробности на сайте авиакомпании aeroalrosa.ru. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурно на севере района, в Удачном Айхале плюс 19. В Алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край».

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны. У овнов удачный период для общения с руководством. Результатом может стать продвижение по службе или прибавка к зарплате. Благоприятный период для обращения в официальные учреждения. Тельцы. Не принимайте решения, если есть какие-то сомнения. Не слушайте чужих советов. Многие смогут произвести впечатление на представителей противоположного пола. Близнецы. Велика вероятность финансовых потерь. Не стоит делать никаких капиталовложений, а также совершать крупные покупки. Раки. Старайтесь не терять выдержки и самообладание. Не ввязывайтесь в интриги. Не раздувайте из мухи слона. Львы. Удачный период для решения задач с недвижимостью. Можно продавать, покупать, начинать ремонт, вкладывать финансы. Неделя потребует от вас максимальной концентрации. Девы. Благоприятный период для знакомств, получения финансовой поддержки и укрепления профессионального положения. Прислушайтесь к тому, что говорят окружающие. Весы. Не следует принимать поспешные решения или принимать чью-либо сторону в конфликтах. Есть вероятность того, что вами манипулируют. Скорпионы. Удачный период для смены работы и поиска новых источников дохода. Вы будете притягивать людей и приобретете новые знакомства. Стрельцы. На этой неделе вас ждут приятные знакомства, флирт и романтические приключения. Постарайтесь разумно распоряжаться финансами. Козероги. Не стоит заниматься монотонными делами, вам будет трудно сосредоточиться. Благоприятное время для путешествий, прогулок, необычных занятий. Водолеи. Знания, полученные в это время, окажут положительное влияние на карьеру. Новые знакомства будут очень полезными. И, наконец, рыбы. Можно начинать ремонт, приобретать мебель, товары для дома. Займитесь домашними хлопотами, наведите порядок, уделите внимание родным.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мирницы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурное на севере района, в Удачном Айхале плюс 19. В Алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Участники из 3 городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В мирном 8 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске мирнинцы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Теперь подробно. Мирный 6 дней будет праздновать день рождения. До 19 июля в алмазной столице проходят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Приглашенным гостем в пятницу 17 июля станет кавер-группа «Улица Ленина». Музыканты из Новосибирска сыграют на главной площади города народные латино, джазовые и рок-песни. На этом же концерте пройдет награждение лучших мирнинцев. О программе 71-го дня рождения алмазной столицы в интервью на радио «Алмазный край» рассказала заместитель директора городского управления спорта, культуры и молодежной политики Евгения Хрущева.
3: Я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому добро пожаловать на площадь.
2: Подробно о программе празднования смотрите и слушайте в интервью на сайте медиакомпании. Далее. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю корпоративного чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаз-Дортранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований теория, скоростное маневрирование, а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, среди которых главный приз – автомобиль «Москвич». И еще одна новость. Авиакомпания «Алроса» запустила дополнительные рейсы на июль из Мирного до Якутска и обратно. Самолеты летают по пятницам. Количество мест ограничено. Кроме того, авиакомпания предлагает услугу по сопровождению детей. Сотрудники позаботятся о ребенке на всех этапах путешествия, от регистрации в аэропорту до передачи встречающему лицу. Подробности на сайте авиакомпании aeroalrosa.ru. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурное на севере района, в Удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Мирницы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алрос» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурное на севере района, в Удачном Айхале плюс 19. В Алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алрос» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон бирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он массовой коммуникации. Регулятор. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Субъебил. Сыл. Тосуню. Субъебил.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: мирнинцы отметят день рождения города под песню джазовой народной обработки. Лучший водитель автобуса «Алроса» представит компанию на международном конкурсе профмастерства. Авиакомпания «Алроса» увеличила число июльских рейсов из Мирного в Якутск и обратно. Теперь подробно. Мирный 6 дней будет праздновать день рождения. До 19 июля в алмазной столице проходят спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Приглашенным гостем в пятницу 17 июля станет кавер-группа «Улица Ленина». Музыканты из Новосибирска сыграют на главной площади города народной, латино, джазовые и рок-песни. На этом же концерте пройдет награждение лучших мирнинцев. О программе 71-го дня рождения алмазной столицы в интервью на радио «Алмазный край» рассказала заместитель директора городского управления спорта, культуры и молодежной политики Евгения Хрущева.
3: Я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому добро пожаловать на площадь.
2: Подробно о программе празднования смотрите и слушайте в интервью на сайте медиакомпании. Далее. Доказать мастерство на федеральном уровне предстоит двукратному победителю корпоративного чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Владиславу Пожидаеву из «Алмаздортранса». Владислав выступит на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов в Набережных Челнах». 24 и 25 июля там встретятся представители 39 городов России и участники из Беларуси. В программе соревнований теория, скоростное маневрирование, а также оценка плавности и безопасности вождения. Победителей ждут ценные призы, среди которых главный приз – автомобиль «Москвич». И еще одна новость. Авиакомпания «Алроса» запустила дополнительные рейсы на июль из Мирного до Якутска и обратно. Самолеты летают по пятницам. Количество мест ограничено. Кроме того, авиакомпания предлагает услугу по сопровождению детей. Сотрудники позаботятся о ребенке на всех этапах путешествия – от регистрации в аэропорту до передачи встречающему лицу. Подробности на сайте авиакомпании aeroalrosa.ru. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, небольшой дождь. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. Пасмурное на севере района, в Удачном Майхале плюс 19. В алмазной столице схожая погодная картина, 12 градусов дождь.